0: Ну,
1: ну,
0: вообще,
1: я
0: вина-то вино,
1: вина-то вино.
0: Просто
1: Да,
0: респирация.
1: Да,